мне приходит во снах. Там я вижу тебя, ты скучаешь одна, а я здесь на земле.

со мной в диком танце, подразни меня, засранца. Дикий танец зажигает, мое сердце обжигает. Потанцуй со мной в диком танце, подразни меня, засранца. Дикий танец зажигает, мое сердце обжигает. Потанцуй со мной в диком танце, подразни меня, засранца. Дикий танец зажигает, мое сердце обжигает. Потанцуй со мной в диком танце.